подкасте. Прямо сейчас в ваших динамиках. А эфир «Радио Дача» вместе с вашими посланиями для коллег, родных и близких тоже являются единым целым. Под занавес каждого часа звучит рубрика «Удачный момент». Там мы отправляем прямиком к вам все приветы, поздравления и прочие душевные сообщения вместе с любимыми песнями. Каждому слушателю доступна данная услуга, причем абсолютно бесплатно. Главное суметь дозвониться по номеру в Москве 8495.

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании радио

пропущенные звонки, совместная работа Тони и Валерии. Если даже кто-то игнорирует и пропускает все ваши звонки, добавляет в черные списки во всех социальных сетях, то достучаться и дотянуться до него вполне реально. Важна только одна деталь. У этого человека обязан быть безупречный музыкальный вкус, а значит, он должен слушать радио «Дача». И тогда в рубрике «Удачный момент» вы сможете передать ему свое послание, а также помочь любимому артисту подняться в горячие десятки. Наш хит-парад формируется именно благодаря вам, дорогие друзья. Чаще заказывайте своих кумиров в программе «Удачный час» и в рубрике «Удачный момент». Ну а мы будем двигать дальше и парочку классных работ послушаем уже через некоторое время. Вика Дайнека ворвется в ваши динамики, Зайнаб Махаева и Валерий Леонтьев.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: А стало быть, и ограничений 18+, на них нет. Увы, имеется такой порог входа в нашей акции под названием «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. А я вкратце перескажу основную суть прямо сейчас. Мы ждем от слушателей солнечные летние фотографии, на которых запечатлен какой-то яркий момент вашего отдыха, особого праздника или просто встречи с давними друзьями. Регистрируйтесь на нашем официальном сайте, заполняйте анкету и прилагайте к ней именно такой снимок. А также не забудьте рассказать подробности, почему именно этот момент для вас является самым ярким в это лето. За лучшие работы, естественно, вручаем призы, а 28 августа разыграем главные из них. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. И напоминаю, что все это для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из Оренбургской области. Я хочу пожелать всем хорошего, позитивного настроения и поставить песню «Жасмин». Спасибо, Радио «Дача».

многих гениев говорят такое, что они, мол, не от мира сего. Эйнштейн считал, что безумие — это делать одно и то же снова и снова. Так что не забывайте внедрять свежие идеи в серые будни. Всем, кто уже или, как я, все еще на работе, желаю сил и энергии. А также, естественно, отправляю пару-тройку крутейших композиций к вам в динамике. Впереди на радио «Дача» Ирина Аллегрова, Аня Лорак и Султан Ураган вместе с Муратом Тхагелаговым.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

цок-цок. Прямо сейчас в ваших динамиках. Это один из тех артистов, которые будут на нашем празднике уже этой осенью. 26 сентября сможем увидеть его вживую на сцене лайф-арены в Москве. Также там споют свои хиты Алла Рид, Сергей Пенкин, Михаил Шафутинский и многие другие. Оказаться среди этого звездопада сможете и вы. Считайте, что приглашение отправлено. В честь 20-летия Радио Дача собирает всех на юбилейном фестивале «Удачные песни». Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Сотрудничество все равно, что отпускать за деньги проходки в утро, которое, кстати, уже освещено ранним летним солнцем, по крайней мере, в столице. Всем бодрого начала очередного рабочего, если для вас это актуально. Меня зовут Андрей Фролов, остаюсь на страже вашего настроения, вооруженный только лучшими музыкальными работами от самых знаменитых отечественных исполнителей.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я из города Брянска. Передаю привет всему Тимур-сервису. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Леонида Агутина «Hope Kailala Way». Спасибо, радио «Дача».

если вы любите свой дачный участок и будете там частенько этим летом, то непременно должны знать о том, что команда «Радио Дача» к старту очередного сезона подготовила свежие выпуски рубрики «Хорошо устроено». Из нее вы узнаете о тонкостях дачных дел. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», расскажет о современных подходах к организации дачного участка и собственного сада на подоконнике. А еще у вас будет возможность задать свой вопрос ведущему в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Все подробности о программе читайте на сайте radiodacha.ru. Не пропустите уже в эту субботу очередной выпуск в 11:30 по московскому времени.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

Анна Семенович в эфире радиодачи с песней «Если станет грустно». Подарить песню, кстати говоря, и поделиться чувствами можно в традиционной рубрике под названием «Удачный момент». В финале каждого часа здесь, в нашем эфире, вы можете отправить сообщение кому-то из родных, коллег, близких. Самые искренние слова принимаются, а также дополняются самыми хитовыми композициями, которые выбираете вы. Достаточно просто дозвониться по номеру в Москве 8495 995 2555. Торопитесь.

0: Александра в эфире. Радио «Дача». Только что такие теплые воспоминания, даже ностальгические, связаны с этой композицией, уверен, у многих наших слушателей. И, кстати говоря, с такими же эмоциями связана наша всероссийская акция под названием «Лето с сюрпризом» на Радио «Дача». Особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и делиться ими с целой страной. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно этот момент. За самые интересные и искренние работы вручаем призы, а 28 августа разыграем главный из них — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина, я из города Волжского, Волгоградской области. Хочу передать привет моему мужу любимому Роме Комарову, дочке Даше и маме привет. И хочу заказать песню Жени Белоус.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

греть вам душу. Об этом узнать получится только спустя время. Музыкальный проект «Револьверс» прямо сейчас в эфире «Радио Дача» с песней «Ты у меня одна». Ну, а заглянуть в прошлое или будущее можно с помощью «Радио Дача» в специальном проекте. Шоу называется «Назад в будущее». Именно там артисты попадают в музыкальную машину времени, где их ждут неожиданные вопросы, забавные испытания и атмосферные рубрики, связанные с разными эпохами. Не пропускайте по пятницам в 17:02 и в субботу в 10:02.

0: вам, скорпионам и водолеям, лучше сначала довести идею до рабочего состояния, а уже потом рассказывать о ней окружающим. Излишняя откровенность сейчас может только помешать. Тельцы, раки и весы смогут освежить отношения, которые в последнее время стали прохладнее. Иногда достаточно сделать первый шаг, чтобы вернуть прежнее доверие. Овны, близнецы и рыбы будут особенно удачливы в вопросах, связанных с поездками, оформлением документов и обучением. День благоприятен для любых дел, требующих внимательности и быстрой реакции. Девы, стрельцы и козероги могут услышать неожиданную просьбу о помощи. Не отказывайте сразу. Оказанная сегодня поддержка очень скоро вернется к вам в другом виде.
1: Гороскоп на радио «Дача».

Ребекка, помимо иных успехов в карьере, также с 2003 года является ведущей культовой телевикторины «Кто хочет стать миллионером?». И там, как вы помните, имеется подсказка «Звонок другу». Я вам сейчас подсказываю о том, что вы всегда можете дозвониться посредством эфира своему другу, коллеге, близкому, знакомому, передать какое-то напоминание, привет или поздравление. Сделать это очень легко. Главное, дозвониться по номеру в Москве 8495-995-2555. Обязательно делайте это уже в финале этого часа. Непременно отправим какое-то сообщение и, конечно же, будем продолжать радовать вас только лучшими хитами от самых известных артистов. Очень скоро услышим Андрея Миронова, Хабиба, а также группу «Браво». Оставайтесь.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: Жасмин в эфире радио «Удача» прямо сейчас с песней «Капля лета». Эта артистка совсем недавно вернулась из летнего тура и посетила со своей 14-летней дочерью мероприятие под названием «Мама года 2026». Напомню, у этой исполнительницы трое детей, и оказалась она на этом светском мероприятии, чтобы получить какую-то статуэтку или просто поддержать одну из конкурсанток, неизвестно до сих пор. Но зато точно известно, что далее в эфире «Радио Дача» будут продолжаться только самые хитовые композиции от лучших исполнителей отечественной эстрады, таких как Жасмин. Очень скоро продолжим. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Евгений, и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова «Спасибо, «Радио «Дача».»

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

мотивам классики советской комедии, а именно фильма «Служебный роман». Это композиция в эфире «Радио Дача». Сейчас границы юмора немного иные. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но я лично радею за то, что в разнообразии сила любого жанра. Ведь даже прозвучавшая только что песня в версии диджея Грува может кому-то показаться пошлой. Ну, а как по мне, так везде можно найти свои плюсы. Помните, да? Даже Михаил Жванецкий говорил в свое время: нет ничего страшного, если над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут. Давайте искать позитив во всем и, конечно же, в том, что впереди в нашем эфире продолжатся только самые хитовые песни от лучших отечественных исполнителей. Очень скоро мы услышим Александра Добронравова, группу Любэ и Аниту Цой. Дождитесь.

0: Радио Дача.
1: Сегодня 9-й день лунного цикла. Постарайтесь избегать тревожных чувств, страхов и мрачных мыслей. В делах будет не просто достичь гармонии и договоренности, постарайтесь максимально упростить любую работу. День хорош для творчества, укрепления здоровья и решения проблем в отношениях с близкими людьми.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: нет реальной возможности буквально физически обнять кого-то из родных, коллег, близких или друзей, то можно это совершить в аудиоформате благодаря, конечно же, вашей любимой радиостанции. У вас, естественно, такая возможность еще будет, но я в последний раз за сегодняшний рабочий день смогу это сделать. Так что звоните по номеру в Москве 8495-995-2555, как всегда, под занавес текущей 60-минутки отправлю к вам в динамике какое-нибудь теплое душевное сообщение и скрашу это все, конечно же, какой-нибудь классной песней. Торопитесь.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: И побегу домой. Спектакль окончен. И моя смена на сегодня тоже. Спасибо всем, кто был рядышком. Меня зовут Андрей Фролов. Эфир «Радиодача» продолжит Даня Борисов. Ну и, конечно же, только лучшие хиты от ваших любимых артистов. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: www.b.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из города Томска. Хочу передать привет своей любимой девушке Насте Тиановой. И поставьте песню «Чисто счастье». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение окажет необходимую поддержку Крыму и Севастополю в подготовке к началу учебного года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов по итогам встречи с руководителем республики Сергеем Аксеновым. Министр пообещал поставить в регион новые учебники уже к 1 сентября. Также в планах строительство новой школы в Симферополе и проведение капитального ремонта в дошкольных и образовательных учреждениях Крыма. Почти каждый второй россиянин при вступлении в брак предпочел бы отправиться в поездку вдвоем, а не устраивать традиционное торжество. Еще 42% опрошенных хотели бы совместить и свадьбы, и путешествия. Как пишет ТАСС, чем старше респонденты, тем чаще они отказываются от праздника в пользу поездки. Среди причин такого выбора россияне называют ценность новых впечатлений, желание сохранить яркие воспоминания, а также более рациональное расходование средств. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Ольга Зарубина, Александр Шоу, группа «Непара», Григорий Лепс, Михаил Шафутинский и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до 23 градусов. Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза, сообщили в гидрометцентре. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ранее глава прогностического центра МЕТИ Александр Шувалов предупредил, что интенсивные дожди обрушатся на столицу в конце рабочей недели. По его данным, в пятницу и субботу ожидаются сильные осадки, которые спровоцируют падение температуры до 18-20 градусов. Этот выпуск завершен. Следующий через час. А новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроет группа «Градусы» и песни «Режиссер». Всем отличного утра и дня. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас.

0: ценность близких отношений понимается с утра, когда день начинается с комплиментов, признаний в любви, а порой завтрака в постель. Хорошо ведь провести лишние 5 минут в кровати, пока кто-то другой за тебя варит утренний кофе и заботится о том, чтобы вы не остались без завтрака. Историю «Идеальный муж» Ирины Аллегровой слушали на радиодаче только что. Скоро узнаем, какие еще сюрпризы могут вас ожидать в этот четверг в гороскопе на радиодаче. До этого не пропустите хит Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой. Меня зовут Даня Борисов. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-54-0.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: познакомлю вас с гороскопом на 23 июля, четверг, прямо сейчас. Львам, весам, козерогам стоит внимательно относиться к своим обещаниям. Репутация сегодня может сыграть более важную роль, чем кажется. Если выполнить все вовремя, это откроет новые возможности. Овны, раки и водолеи будут склонны менять мнение по нескольку раз за день. Не принимайте окончательных решений, пока не получите всю необходимую информацию. Близнецы, скорпионы и рыбы смогут проявить себя в творчестве, переговорах или публичных выступлениях. Сегодня хорошее время, чтобы заявить о себе или поделиться своей идеей. Тельцы, девы и стрельцы почувствуют желание заняться домашними делами. День подходит для небольшого ремонта, перестановки или подготовки к важным событиям.
1: Гороскоп на радио Дача.

четверг уж каких-нибудь снов хочется. Малахитовых ли? Или, может быть, серебряных? Совершенно неважно. Ну, а если у вас нет, друзья, выбора вернуться в кровать, есть только выбор проживать этот день, то советую включить Муз-ТВ. В 9 утра вас там будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного настроения. В 9 часов стартует интерактивный дачный плейлист «Радиодача». Каждый сможет передать свое послание в эфире или полезный совет. Возрастное ограничение 16+. Чтобы отправить сообщение, сканируйте специальный QR-код во время трансляции и делитесь счастьем со всей страной.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Со мной на связи Алиса из Екатеринбурга. Алиса, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам классную фотографию, на которой изображены вы. Стоите вы на фоне какого-то, наверное, это даже вулкан, можно сказать. На фоне какого-то вулкана смотрите в бинокль, разглядывая его. В описании увидел, что все это дело происходит на Камчатке, где вы были волонтером. Расскажите, как съездили на Камчатку, чего интересного видели?
2: Да, я ездила на Камчатку, мы помогали заповеднику, можно сказать, двигали российскую науку, вот, исследовали территории в области биологии, геологии, изучали вулканы в том числе. Конкретно я занималась геологией, отбирали образцы горной породы, привезли сейчас сюда, на Урал, будем в лаборатории изучать, из чего состоят, какие примеси.
1: Угу. Интересно.
2: Также были коллеги-биологи, которые занимались растительностью, краснокнижными растениями, я в том числе тоже им помогала.
1: Поразили вас виды Камчатки? Вы до этого бывали там?
2: Нет, я, конечно, ни разу не бывала там. И все это очень интересно, красиво. Все эти вулканы на каждом шагу, можно так сказать. В каждой стороне их видно. Uh-huh. Конечно, очень интересно.
1: Ну, представляете, да, как, допустим, в центральной части России на каждом шагу поля, и вот мы привыкли к этим видам, а там люди живут, каждый день под ногами вулканы видят. Ну, очень интересно.
2: Да.
1: Алиса, я вас поздравляю. Классное фото, классное вы. Интересным делом, полезным занимаетесь, развиваете науку российскую. За это вручаем вам от команды «Радио Дача» настольный увлажнитель и отправляем вас в финал нашей акции под номером 31, где мы в конце августа разыграем два главных приза. Два счастливчика, два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Желаю вам в финале удачи, а сейчас поздравляю с такой небольшой победой своей.
2: Спасибо.
1: В первый раз у нас участвуете в акции?
2: Да, да. Мама, в общем, попросила.
1: Мама попросила? То есть мама услышала где-то рекламу и попросила вас зарегистрироваться?
2: Да, да.
1: А почему она? Потому что вы более удачливая?
2: Не знаю, может, она думает, что мне есть что показать.
1: Видите, Алиса, действительно есть вам что показать. Спасибо за звонок. Желаю вам, да, удачи в финале. Друзья, вы тоже можете принять участие в акции. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсмарт».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лолита, я из города Твери. Хочу привет передать своим всем родным и близким. Маме Ольге, бабушке Ирине, сестренкам Шахнозы, Гюльнары, мужу Давлату, братишке Алишеру. И хочу подарить песню «Иванушки Интернешнл». Мы вас любим, радио «Дача».

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Т.

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Госдума в окончательном чтении приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через портал госуслуги. Уведомление должно приходить в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем будут указаны сумма займа, ставка, срок возврата, а также информация о возможности отказаться от кредита, если действует период охлаждения. При этом данные о процентной ставке не будут включаться в кредитный отчет и не станут доступны другим кредиторам. Эта информация останется известной только самому заемщику. Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года. Он направлен на то, чтобы информировать граждан о заключенных от их имени кредитных договорах и займах, предотвращая тем самым оформление таких договоров без согласия заемщика, либо с согласием, полученным под воздействием мошенников. За 4 года с 2020 по 2024 год число детей с ожирением в России выросло почти на треть, такие данные приводит Росстат. Ожирение остается одним из самых частых эндокринных заболеваний у несовершеннолетних. Оно выявляется у 25-30% школьников. Как пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Вера Ларина, ключевая причина – это малоподвижный образ жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, уменьшает мышечную массу и способствует накоплению жировой ткани. В ряде регионов северо-западного федерального округа прогнозируются сильные осадки. Сопровождаться они будут грозами и порывистым ветром. Об этом рассказали в гидрометцентре. В Калининградской области сегодня ожидается ливневый дождь с грозой. В Мурманской сильный дождь ночью. В Костромской области, Татарстане и Архангельской области непогода с грозами сохранится до завтра, а в Коме в течение 3 дней. Накануне от сильного ливня пострадал Нижний Новгород. В конце рабочей недели мощные дожди прогнозируются и в Москве. Причиной станет приближающийся циклон. Это все новости. К данной минуте Стас Михайлов открывает новый музыкальный час. Сразу после выпуска прозвучит песня «Нежданная любовь».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Правильный подход к не сложившимся отношениям демонстрирует певица Лера Москва на радиодаче. Ну да, слишком разные, чтобы быть вместе. И чего друг друга терпеть и доводить ситуацию до момента, когда любовь превратится в ненависть. Лучше отпустить. И чтобы было легче пережить этот момент, нужно понять, какой опыт вы усвоили в этих отношениях. Героиня хита, например, знала, что такое любовь. Композицию «Седьмой этаж» слушаем прямо сейчас. Скоро послушаем информацию об одном интересном событии, которое можно отметить 23 июля. До рубрики «Праздник каждый день» не пропустите хиты «Витинс» и «Рады рай» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-54-0.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на Радио Дача.
1: Профессиональный праздник всех слушателей Радио Дача отмечается сегодня в России 23 июля, день дачника. Праздник приходится на разгар сезона, когда уже появляются первые огурцы, спеет смородина, а кабачками начинают угощать соседей. Само слово «дача» существует уже несколько веков, когда-то так называли землю, которую царь давал за службу. Всех дачников поздравляем.
0: Праздник каждый день на Радио Дача.

0: Новинка Дмитрия Маликова продолжает эфир «Радиодача». Слушаем его новую песню «Выдыхай». Если композиция пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек «Горячей десятки». Кстати, уже завтра там послушаем другую премьеру. Марина Хлебникова порадует нас своей новинкой, которая получила название «Ультрамарин». Давно от Марины не было новых песен, поэтому не пропустите это интересное музыкальное событие в эфире «Радио». Удача в «Горячей десятке» в 7 часов вечера по московскому времени в пятницу.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

0: Вячеслав Малежик поет, да чего же у судьбы не разгадан путь. А представляете, друзья, как скучно было бы нам жить, знай мы все события, которые нам предстоит пережить. Мы бы их и избегали, наверняка нарушили бы работу матрицы как-то. Хит «200 лет» Вячеслава Малежика слушаем в финале часа на радиодаче. До завершения этого музыкального отрезка также не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню группы «Республика». Отличного всем начала дня в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радиодача».
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем жителям города Люберцы и своим знакомым. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна. А вам, Радио «Дача», процветания.

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, отметила Анна Попова. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Глава ведомства рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. В первом полугодии текущего года российские операторы связи впервые зафиксировали значительное снижение мобильного интернет-трафика. По данным издания «Ведомости», наиболее резкое падение, более чем на 40%, отмечено в Воронежской, Ивановской, Курской областях и Краснодарском крае. В Московском регионе трафик сократился на 30%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 18%. Отмечается, что в аналогичный период 2025 года, несмотря на действующие тогда ограничения сотовой связи, подобной динамики не наблюдалось, подчеркивают опрошенные изданием операторы и отраслевые эксперты. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет певица Натали. Сразу после выпуска прозвучит песня «Поехали на дачу».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай.

0: участники юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» группа «Корни». Поздравляют тут у нас Вику с днем рождения. Придут поздравить и радиодача с днем рождения с юбилеем, с 20-летием. Ребята 26 сентября в Лайф-арену. Им компанию составят Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще более 25 артистов радиодача. Приходите на наше юбилейное шоу, и вы билеты можно прикупить на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1998.
0: Группа «Адреналин».

отдыхать, друзья. Вот мы каждый раз бежим за какими-то там результатами, целями, работаем на износ, а потом не понимаем, куда деваются силы и почему совсем не хочется вставать с кровати. Организму нужна передышка, хотя бы иногда. Особенно летом. Тут вся природа располагает только к отдыху и получению всевозможных удовольствий, в том числе музыкальных, и в этом вам поможет радиодача. Скоро послушаем композиции Олега Митяева, Жени Белоусова и Аллы Рид на радиодача.

0: это может стать весьма себе длинной жизнью, друзья, если коллекционировать события, которые с вами происходят, всевозможные праздники, встречи с друзьями, да и простые прогулки вечером. Все нужно запечатлевать на фотографию и делиться вашими солнечными снимками с командой «Радиодача» в акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем ваши классные фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. В конце лета разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере из Сочи в Турцию. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радиодача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача».
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория

0: да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр Мухтаров, звоню из Республики Адыгея, Маяковский район, поселок Табачный. Хочу поздравить свою одноклассницу, Конькову Олю. С днем рождения. Не услышал. Поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Ну и для тебя с твоей группой «Комбинация» не забывай. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Во втором квартале текущего года диспансеризацию прошли почти 2 миллиона работающих россиян, имеющих риск развития хронических заболеваний. Как сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, этот показатель в 2,5 раза превысил годовой план. При этом более 900 тысяч человек обследовались прямо на рабочих местах, что вдвое больше запланировано. Татьяна Голикова подчеркнула, что регулярные осмотры позволяют своевременно выявлять угрозы и предотвращать развитие тяжелых болезней, в первую очередь сахарного диабета, гепатита С и онкологии. Рособорнадзор начнет разрабатывать модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил главе Нацвандзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В 2027 году в нескольких регионах также начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии. Самой популярной интеллектуальной игрой в России остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных, сообщает ВЦИОМ. На втором месте судоку, на третьем – шашки. При этом растет популярность онлайн-формата. Сейчас дистанционно играют 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главным препятствием для более частых игр остается нехватка времени. Ее назвали почти половина респондентов. Еще почти 30% заявили, что им просто неинтересно. При этом сообщается, что четверть опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. По мнению экспертов, с помощью интеллектуальных игр человек может выразить качество, которое общество признает его личной заслугой – логику, эрудицию, выдержку и креативность. Этот информационный выпуск завершен. Сергей Трофимов, «Московская песня» в начале нового музыкального часа на радио «Дача». Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Лондоне и в Париже, может быть, на деревьях. И пожар действительно можно наблюдать ввиду высокой температуры в Европе этим летом. А вот у нас, в России, особенно в центральной части, лет что-то не задается. То вот, 3 дня вот было у нас тепла. Все надеялись, верили, что все, вот оно, лето пришло и останется с нами навсегда. Но уже сегодня какое-то некое похолодание нам прогнозируют. И дожди в финале рабочих будней. Согреваться, ну или охлаждаться будем под музыку «Радио Дача», друзья, конечно же. Скоро послушаем композиции участника фестиваля «Удачные песни» в Москве Олега Газманова. Также хиты Димы Билана и Егора Крида услышим на «Радио Дача». Никуда не уходите.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: очень хочется рассказать какую-то новость и сделать это как-нибудь необычно. Добро пожаловать, друзья, в нашу программу «Удачный час» на Радио Дача. Уже в полдень по московскому времени будем передавать ваши приветы, поздравления, теплые слова и вообще все, что вы нам только напишете. Еще будем ставить любимые песни. Конечно же, заказать свою особенную композицию можно по телефону в столице 8-495-995-2555. Звоните, совсем скоро начинаем «Удачный час» на Радио Дача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: Дачный час стартует на радиодачу уже через 10 минут. Мы вам выбора не даем, друзья, он точно будет ваш. Все 60 минут будем передавать привет, поздравления, теплые слова, которые вы напишите в группу ВКонтакте и в мессенджер Макс. А еще будем исполнять музыкальные заявки, которые принимаются по звонку. Ждем ваших звонков. Меня зовут Дани Борисов, остаемся вместе и до финала часа слушаем классные песни Вячеслава Быкова, Алексея Глызина и Валерии на радиодача.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: z.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, нахожусь в городе Пушкино. Прошу передать приветы всем радиослушателям пансионата «Времена года» и передать песню для одной прекрасной девушки Юлии Борисовны Коршунова. У нее сегодня день рождения. И прошу поставить песню «Любимая моя» Вячеслава Быкова. Всем привет и всем пожелания всего самого хорошего, хорошей погоды. Спасибо, дорогие.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Первый в России беспилотный поезд проехал по большой кольцевой линии московского метро уже больше 4000 километров. Поездки с пассажирами планируется начать в следующем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности испытаний в кабине сейчас находится машинист, а после успешных испытаний Москва будет готова делиться передовыми технологиями с регионами, помогая развивать и повышать безопасность городского транспорта по всей стране. За 4 года с 2020 по 2024 число детей с ожирением в России выросло почти на треть. Такие данные приводит Росстат. Ожирение остается одним из самых частых эндокринных заболеваний у несовершеннолетних. Оно выявляется почти у 30% школьников. Как пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Вера Ларина, ключевая причина – малоподвижный образ жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, уменьшает мышечную массу и способствует накоплению жировой ткани. Большинство жителей столицы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта на внешний вид Москвы, говорится в исследовании ВЦИОМ. Среди жителей домов, где ремонт уже провели, позитивные изменения отметили 84%. Более половины из них говорят о повышении эстетической привлекательности. И почти столько же считают работы полезными. Капитальный ремонт повышает качество жизни, увеличение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания. Также обновления положительно влияют и на рост туристической привлекательности столицы. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до 23 градусов максимум. Ожидаются перемены облачности, кратковременный дождь, местами гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, а в пятницу и субботу сильные осадки, которые спровоцируют падение температуры до 18 градусов. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Начинаем самое, открываем самое теплое время в эфире «Радио Дача». Час приветов и поздравлений стартует. Здесь, как следует из названия, будем передавать ваши теплые послания на всю страну, поздравлять родных и близких. Ждем сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Также очень жду музыкальные заявки. Каждый может дозвониться в студию и поставить в эфир свою любимую песню. Для этого используйте номер 8-495-995-2555. Жду звонков, друзья. Пока читаю сообщения от коллектива ТК-центра «Пока Москва». Они поздравляют коммерческого директора Ходину Марию Николаевну с днем рождения. Пишут, что вы, Мария, замечательный человек и очень красивая женщина. Вам желают быть красивой, счастливой, улыбаться и цвести, и чтобы вы для всех оставались такой же необходимой. Поздравляем Марию с днем рождения. И для вас прямо сейчас свою новую музыкальную историю «Моя малышка» споет Хабиб на «Радио Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Я из города Ярославля. Меня зовут Светлана Зеленская. Сегодня у моей старшей сестры Лилы, которая живет так далеко, день рождения. И мне хотелось поздравить ее, пожелать женского счастья и крепкого здоровья. И передать ей большой привет от всех наших родни. Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Оля. Я из города Пермь. Хотелось бы передать привет всему техотделу. Особенно кабинету номер 8 и номер 10. И специально для Марины хочется заказать песню «Лазарева в самое сердце». Спасибо, радио «Дача».

первая большая порция ваших теплых слов готова к прочтению. В эфире радиодача от Лизы и Ксюши с любовью. Привет отправляется Сидорова и Екатерине. Девушки желают вам, Катя, отличного рабочего дня, а я присоединяюсь к этому пожеланию. Анюта далее. Привет в Алтайский край отправляет любимой мамульчике Свете. Также огромный привет шлет Степочке и Пашулечку. Ох уж эти уменьшительные, ласкательные. Как сложно их читать, друзья. И большой привет Волгоград, Иринке и Платону отправляет Анюта. Люблю вас, всем отличного настроения пожелала. И вам, Анюта, нескучного четверга. Наталья, привет сестре, шлет Соловьевой Ирине, маме Татьяне, сыночку Макару. Я вас люблю, желаю вам здоровья, пишет Наталья. И от Елены из Ростова-на-Дону привет и пожелания хорошего настроения отправляются подруге Калашниковой Марине из Азова, которая сейчас работает на уборке зерна и водит КамАЗ. И, конечно, ждет своего сына Максима из армии. Ничего себе, Марина у нас какая, какой водитель, какой машины. Уверен, она хорошо с ней справляется. И от Юлии большой привет сестренке Катеньке отправляется, ее мужу Димочке, деткам Оленьке, Коленьке и Серёньке. Скоро приеду к вам, чуть поработать осталось, написала Юлия. Филипп Киркоров, продолжение удачного часа.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Борис. Я из города Оренбурга. Хочу передать большой-большой привет и своей любимой Аленушке. И поставьте, пожалуйста, песню Дениса Майданова «Вечный год». Спасибо, «Радио Дача».

0: час.
1: Продолжаем. Час приветов и поздравлений. В эфире Радио Дача. Елена из Томска поздравляет с днем дачника всех слушателей наших, а особенно Валю и Аню. Желает здоровья, больших успехов и всего самого наилучшего. Присоединяемся к поздравлениям для всех дачников. Друзья, мы сегодня гуляем. Татьяна огромный привет передает в село Благодатное детям Софии и Ярославу. Просит передать, что сильно их любит и гордится вами, мама. Далее Галина поздравляет брата Кизилова Александра с 50-летием, который сейчас находится в отпуске на море. Желает ему всего самого наилучшего и просит напомнить, что после 50 все только начинается. Родственники из Таганрога подписались. Не забывайте об этом, Александр, пожалуйста, у вас все еще впереди. Ну и тем более вы в таком хорошем месте. На море встречаете день рождения. Ну это же мечта многих, друзья. Да и вообще море — это мечта. Отдыхающим от меня большой привет. Вы тоже пишите к нам в удачный час. Делитесь теплом и солнечной погодой в группе ВКонтакте Радио Дача и в мессенджере Макс. Наш номер там 8-910-004-49-24.
2: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

возвращаюсь к прочтению ваших теплых приветов и поздравлений, которые вы пишете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс» к нам на номер 8-910-004-49-24. Дочка Катя передает привет своей дорогой мамуле Игнатьевой Наталье, шлет лучики любви ей, пишет спасибо за то, что именно ты моя мама. Люблю всем сердцем мой, ну как мило. Евгений далее привет своей жене Инне отправляет, просит сказать, что сильно любит ее. Женечка поздравляет всех дачников, особенно наша Простоквашина. С днем дачников, вы супер. На данный момент мы строим баню. Спасибо большое мужу Ване и маме Лене. Видимо, помогают в постройке бани. Из Сыктывкара это сообщение к нам прилетело. И успею прочесть текст от Светланы из Егорьевска. Она привет передает дочери Анастасии. Желает, чтобы та была здорова и счастлива. Также привет маме Панфиловой Елене Евгеньевне отправляет. Пусть почаще улыбается и никогда не болеет. Ну, под такой хит, как я вам сейчас поставлю, друзья, грех не улыбнуться. Блестящие на радио, да.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам привет от города Магнитогорск. Меня зовут Аксумбат. Хочу передать привет своим коллегам страховой компании «Астромед МС». Пожелать всем позитивного дня и скорейшего окончания рабочего дня. Ставлю песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Спасибо, любимая радиодача.
3: Ночь по улицам пошла.

0: Еще ваше сообщение озвучу в эфире Радио Дача. Прямо сейчас наша постоянная слушательница Дульцева Валентина поздравляет с юбилеем Сивкову Нечаеву Наташу из Перми. Будь счастлива и здорова. Желаю отметить этот день рождения на все 100. Присоединяюсь к этому пожеланию. Компания, коллектив компании Каурус Альянс из Санкт-Петербурга поздравляют коллегу красавицу Диану с получением диплома о высшем образовании. Желают ей успехов и отличного настроения, несмотря на нашу дождливую и прохладную погоду. Получается, у нас сегодня Диана выпускница. Поздравляем вас, желаем отметить этот диплом на ура. Друзья, скоро вернусь к вашим текстовым посланиям. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». А еще звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555. Удачный час на «Радио Дача» продолжается.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из Башкирии, город Сайтамак. Хочу поздравить инженера по охране труда Мустафину Лилию Искандеровну с днем рождения. Пожелайте ей здоровья, счастья, всех благ. Пусть всегда останется прекрасной, веселой, позитивной и мудрой женщиной. Она прекрасный специалист. Поставьте, пожалуйста, песню Ани Лорак «Зажигающий сердце». Радио Дача.

Продолжаем час приветов и поздравлений в эфире радио «Дача». Елена хочет признаться в любви своему мужу Михаилу, сынишкам Артемке и матюшке. Мы отдыхаем на даче, наслаждаемся солнечной погодой. Пусть солнышко порадует нас своими лучиками. Елена, рассказывайте, где это у нас там хорошая погода, куда ехать в выходные. Мама Наталья далее поздравляет сыночка Макара с его 19-летием. Здоровья крепкого и всего самого наилучшего желает. Мы тебя очень любим. Также Наталья передает привет сыночкам Максу и Ярику, которые отдыхают в лагере сейчас. И мужу, и дочке тоже приветы. Алена тоже привет своей маме адресует, Юлии, которая сейчас отдыхает на даче Тайгаде, ну или работает, честно говоря, тут не написано, это я предполагаю, что отдыхает, потому что, ну, работать на загородном участке, как мне кажется, нужно либо с утра, либо ближе к вечеру, а вот обеденное время, это сиеста, пообедал, надо и поспать. Анна Варюшка далее своей любимой маме привет передает папуле и всем жителям Краснодарского края. Также племяннице Милане и тете, дяде и всем своим друзьям Варя передала привет и никого не забыла. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свои теплые слова близким в группе ВКонтакте «Радиодача» или в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Артем Качер продолжает удачный час на «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Я из Нижнекамска. Хочу передать Елене Валиковой в «Набережной Челны» большой привет. Заказать песню «Руки вверх» в 18 мне уже. Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Ну и вот какими сообщениями будем завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Анна передает привет своей маме Анастасии, желает ей здоровья, скорейшего выздоровления. Я очень ее люблю. Анастасия, поправляйтесь. Ирина далее привет шлет своей сестренке Анютке, пишет: «Пупсик мой, все будет хорошо, я с тобой». Всем пожелала Ирина отличного настроения сегодня и всегда. Ну, если вы в компании радио «Дача», это хорошее настроение вам гарантировано, друзья. Анна передает привет Валентине, с днем дачника, ее поздравляю. Поздравляет, желает здоровья побольше. Ольга в такой праздничный для нас день поздравляет всех своих девчонок, по коллег по цеху и мастера из села Кубринск. С днем дачника тоже желает хороших урожаев и теплых дней. И, друзья, на этом все. Удачный час завершен. Продолжим читать ваше послание завтра в полдень по московскому времени. Я, Даня Борисов, прощаюсь. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Всем отличного дня.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде Да-19 отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области, об этом передает ТАСС. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. И напомню, единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. Также отмечается, это удобно и экономично для сторон договора, особенно при нахождении сторон в разных регионах России. 46% опрошенных россиян признали, что создают в соцсетях образ более успешной и богатой жизни, чем в реальности. Об этом пишет газета «Рус», а ссылка на исследование. При этом только 9% граждан могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, чуть меньше живут комфортно, но для крупных покупок им приходится копить. А 35% респондентов сказали, что средств хватает лишь на самое необходимое. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Андрей Державин, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Николай Басков и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В ряде регионов северо-западного федерального округа прогнозируются сильные осадки, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. В Калининградской области сегодня ожидается ливень с грозой, в Мурманской – сильный дождь и ночью. В Костромской области, Татарстане и Архангельской области непогода с грозами сохранится до завтра, в Коми в течение 3 дней. Накануне от сильного ливня пострадал Нижний Новгород. И добавлю, что в конце рабочей недели мощные ливни прогнозируются и в Москве. Это все новости к данной минуте. Сразу после выпуска прозвучит песня «Улетая» в исполнении группы «А-студио».
0: Прямо сейчас

0: потому что не было летнего отпуска. В этом, кстати, может скрываться причина плохого настроения у ваших коллег. Особенно, если вы вернулись и всем показываете видео, фотографии с отдыха. Ну и демонстрируйте свой ровный загар. Надеюсь, сейчас не по-живому. И те, кто еще не был в отпуске, обязательно успеют до конца сезона. Хотя по себе могу сказать, и в сентябре, и даже поздней осенью есть масса мест на Земле, где можно найти теплое море и даже океан. Вот такие мысли в разгар рабочего дня имеют место быть. А еще через короткую паузу хиты Татьяны Куртуковой, Андрея Державина, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Удача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Димон написал: «Каждый выезд на дачу – это отдельная история, которую лучше проживать с друзьями. И чем их больше, тем работается быстрее на участке». Мы на 100% согласны, особенно если у вас в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Слышу слова.

0: научиться летать, мне кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и уже спокойно добираться до конечных точек маршрута. Мир не стоит на месте, так что, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится это делать, и тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием о путешествии, настоящим приключением. Ну, теперь мы давайте вернемся к реальности. У нас на календаре 23 июля, рабочая неделя продолжается, поэтому пробкам быть, хотим этого или нет. А еще следующим хитам в нашем эфире. Уже скоро послушаем песни группы «Иванушки Интернешнл», Полины Гагариной, Анатолия Цоя и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Bike.world. Категория 12+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, очень любимая радиодача. Меня зовут Елена из Оренбурга. Передаю привет своему любимому сыночку Алексею. Для сыночка стала песня Марка Тишмана. Спасибо, радиодача.

0: новости.
1: И радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Более 50 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации по состоянию на 30 июня текущего года. Это 95% от запланированного годового показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, мероприятия федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 400 тысяч человек. Так, свыше 70 тысяч человек получили предложение о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки. За две недели с момента открытия доступа к созданию публичных каналов для всех пользователей их количество в мессенджере Max увеличилось на 30% и достигло 380 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Суммарное число подписок на такие каналы за этот период также выросло. Уточняется, что создать публичный канал в мессенджере может любой пользователь с цифровым ID на устройствах на операционной системе Android. Для этого достаточно перейти в раздел «Чаты», нажать на плюс в верхней части интерфейса и далее следовать инструкции. Мошенники предлагают заказать шуточное видео поздравления у блогера, а после вымогают деньги, пишет РИА Новости. Согласно новой схеме злоумышленников, после оплаты такой услуги с человеком связываются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации и угрожают уголовной ответственностью. Эксперты рекомендуют проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомым. В этом году начнется благоустройство Екатерининского сквера в Мещанском районе столицы. Территорию хотят сделать более современной и функциональной, сохранив при этом существующую планировку. Сквер давно популярен у горожан для прогулок и тихого отдыха. В ходе работ обновят дорожки, придут в порядок зону памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, установят новые скамейки, а на всей территории сквера появится новый газон. Этот выпуск завершен. Полина Гагарина, песня «Обезоружена» прозвучит сразу после выпуска в начале нового музыкального часа.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Роман от группы «Винтаж» на волнах радиоудачи. Здесь у нас каждый час, как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Но есть в нашей истории продолжение, например, дачный сезон. Сейчас он в самом разгаре, и дачники это точно подтвердят. А мы всем напомним, что специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Леонида Агутина, «Лолиты» и многие другие.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Я закрываю глаза. Что же будет?

хочется нам этим летом. Ну, конечно, побольше свободного времени, чтобы отдыхать, встречаться с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радиодача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Олега Газманова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, группы Любе и многие другие.

0: даже в разгар трудовых будней мы не забываем о прекрасном теплом сезоне. Летнее настроение, любимая музыка, причем в любой точке планеты. Слушать наш эфир вы можете также на сайте radiodacha.ru. А еще здесь найдете дополнительные онлайн-каналы, диск дачи и песни года. Вполне актуально в момент отпуска, когда находитесь далеко от дома. Как видим, много музыки не бывает, поэтому уже скоро насладимся хитами Ирины Салтыковой, Николая Баскова, Таисии Повали и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. А я...

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Живу я в городе Железногорске. Я хочу передать привет своим друзьям Денису Тихомирову и всем остальным. Пусть для них прозвучит песня «Одинокая волчица».

0: студии «Радиодача с новостями» Екатерина Родина. Здравствуйте. Министерство здравоохранения расширило список редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Теперь перечень насчитывает 304 наименования. Как уточняется, синдром Рафика – это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в младенчестве. Оно сопровождается нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением и сниженным мышечным тонусом. Лечение в основном симптоматическое. Расширение перечня редких болезней позволяет улучшить их диагностику и упрощает процедуру регистрации необходимых лекарственных препаратов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются коллективы, возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. По словам главы ведомства, самый эффективный способ защиты от гриппа – это ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. В первом полугодии текущего года число российских туристов на Шри-Ланку сократилось почти на 30%, как сообщает Российский союз туриндустрии. Основная причина – это отсутствие прямых рейсов и неудобные стыковки через арабские авиакомпании, которые сократили предложение на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Дополнительным сдерживающим фактором стала высокая стоимость билетов. Это заметно снижает привлекательность направления. Российские туристы переориентируются на другие азиатские страны – Таиланд, Вьетнам и Китай. Малину и клубнику не стоит высаживать рядом. Основная причина связана с болезнями и вредителями. Об этом пишут РИА Новости. По словам экспертов, у этих ягод есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Малина также конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее кусты создают тень, что снижает урожайность. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Все цветы» в исполнении Николая Баскова.
1: Прямо сейчас

0: Любимый мой хит Юты в эфире радиодачи. Стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают на просторах интернета. Как понимаете, ответов здесь еще больше. Ну и, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире. В финале часа рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу нас ожидают хиты Ирины Аллегровой, Руслана Олехно, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Это был реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Практически так же всем потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Лана написала, чтобы работа на участке приносила удовольствие. Берем с собой побольше родственников и делаем погромче музыку. Мы на 100% согласны, особенно если в вашей колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: яблони, груши, сливы, вишни и смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах, особенно яблони, одна из самых распространенных. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблони любят солнце и регулярный полив. Это примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно, это каждый подтвердит. На этом, пожалуй, хватит о работе. Ее и так хватает каждому. Лучше о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты группы Нэнси, мистера Кредо, Ярослава Сумишевского и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звони Сергей, город Москва. Хочу передать огромный привет своей супруге Валентине в городе Чайковский. Скоро буду. Жди, моя дорогая, родная. Люблю. Заказываю тебе песню «Городские цветы» Михаила Боярского. Помнишь? 87-й год. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области, передает ТАСС. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. За 4 года с 2020 по 2024 число детей с ожирением в России выросло почти на треть, такие данные приводит Росстат. Ожирение остается одним из самых частых эндокринных заболеваний у несовершеннолетних. Оно выявляется почти у 30% школьников. Ключевая причина – малоподвижный образ жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, уменьшает мышечную массу и способствует накоплению жировой ткани. В первом полугодии текущего года российские операторы связи впервые зафиксировали значительное снижение мобильного интернет-трафика. По данным издания «Ведомости», наиболее резкое падение, более чем на 40%, отмечено в Воронежской, Ивановской, Курской областях и Краснодарском крае. В московском регионе трафик сократился на 30%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 18%. Отмечается, что в аналогичный период 2025 года, несмотря на действовавшие тогда ограничения сотовой связи, подобной динамики не наблюдалось. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

молчим. Встречаем этот вечер в компании «Радио Дача» и слушаем такие прекрасные и любимые хиты. В нашем эфире также найдется место для новых музыкальных работ. И вот, например, завтра на «Радио Дача» всех слушателей ждет большая премьера. Группа «Интонация» представит свою новую песню «Голопузое детство». Как следует из названия, хит поможет вам перенестись в самое счастливое время в жизни каждого человека – в детство. В течение всего дня слушайте новинку в нашем эфире, а уже через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты «Чепик», группы «Белый день», Александра Малинина и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Пять минут назад, в продолжении часа, на радиодаче с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Чепик, еще увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Юлии Михальчик, Игоря Корнелюка и не только.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вот мы с вами незаметно перенеслись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно им передать привет в рубрике «Удачный момент». Ну и поделиться планами на сегодняшний вечер или завтрашний день. Все же с нами завтра пятница, а следом выходные. И дома точно сидеть нет никакого желания. Если еще и погода позволяет, можно прогуляться по городу. В общем, каждому свое. А еще для вас в ближайшее время хиты групп «Рефлекс», «Фабрика», «Мираж» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, меня зовут Павел, я из города Санкт-Петербург. Передаю привет своей любимой маме, которая сейчас находится на даче в СНТ «Черная грива» в Ленинградской области. И хотел бы заказать для нее песню Сергея Лазарева «Сладкий вкус малины». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Министерство здравоохранения расширило список редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в младенчестве. Оно сопровождается нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением и снижением мышечного тонуса. Лечение в основном симптоматическое. Расширение перечня редких болезней позволяет улучшить их диагностику и упрощает процедуру регистрации необходимых лекарственных препаратов. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Сейчас за движением таких машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. В этом году начнется благоустройство Екатерининского сквера в Мещанском районе столицы. Об этом сообщил замэра Петр Бирюков. По его словам, территорию хотят сделать более современной и функциональной, сохранив при этом существующую планировку. Сквер давно популярен у горожан для прогулок и тихого отдыха. В ходе работы обновят дорожки, приведут в порядок зону памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, а также установят новые скамейки и газон. Большинство жителей столицы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта на внешний вид Москвы, говорится в исследовании ВЦИОМ. Среди жителей домов, где ремонт уже провели, позитивные изменения отметили 84%. Более половины из них говорят о повышении эстетической привлекательности, а 75% считают работы полезными. Капремонт повышает качество жизни. Это увеличение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания. Еще обновления положительно влияют на рост туристической привлекательности столицы. Это все новости к данной минуте, но новый музыкальный час открывает группа «Рефлекс». Падали звезды.
0: Прямо сейчас

Радиодача прозвучал хит Аврама Руссо, и любой семейный праздник вы можете дополнить отличными, яркими хитами нашего эфира. Для этого звоните к нам в студию и заказывайте свои любимые песни в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому каждый успеет дозвониться и порадовать не только своих близких, но и себя любимых. А вот от нас через короткую паузу вам хиты группы «Руки вверх», «Витинс», Татьяны Булановой и других любимых артистов «Радиодача». Желаем всем приятного вечера.

ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Если любовь рождает чудеса, то летний сезон дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. По будням каждое утро мы слушаем самые интересные истории участников, а авторам лучших снимков достаются классные призы и билет в финал акции. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Лозы, Аллы Рид и не только.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вопросами, и мы порой обращаемся сами к себе. Зачем это лето, если после работы ты едешь домой, а затем снова на работу? Ну, с нами дачный сезон, и хочется как можно больше времени проводить на улице, в свежем воздухе. Можно и где-то за городом, но тут, правда, уже нужны выходные. А вот сейчас, в разгар рабочей недели, никто не мешает прогуляться по городу, встретиться с друзьями или даже в гордом одиночестве, наедине со своими мыслями. Вот примерно этим планирую заняться. Меня зовут Сергей Черноусов. Вернусь к вам завтра. А далее в эфире моя коллега Мария Федорова проведет с вами этот вечер на радио «Дача».
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: z.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даня Ярцев, со столицы Митякинска. Я хочу заказать песню Казанова Леонтьева. Для родителей. Желаю им здоровья. Спасибо, радио «Дача».
4: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

нас роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: бродяга один, так и останусь бродяга один, Казанова.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: России.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, отметила Анна Попова. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям со ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Глава ведомства рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. Во втором квартале текущего года диспансеризацию прошли почти 2 миллиона работающих россиян, имеющих риск развития хронических заболеваний. Как сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, этот показатель в 2,5 раза превысил годовой план. При этом более 900 тысяч человек обследовались прямо на рабочих местах, что вдвое больше запланировано. Татьяна Голикова подчеркнула, что регулярные осмотры позволяют своевременно выявлять угрозы и предотвращать развитие тяжелых болезней, в первую очередь сахарного диабета, гепатита С и онкологии. Самой популярной интеллектуальной игрой в России остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных, сообщает ВЦИОМ. На втором месте судоку, на третьем – шашки. При этом растет популярность онлайн-формата. Сейчас дистанционно играют 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главным препятствием для более частых игр остается нехватка времени. Ее назвали почти половина респондентов. Еще почти треть заявили, что им просто неинтересно. При этом сообщается, что четверть опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «С чистого листа» в исполнении Дмитрия Маликова.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: живем, мы не знаем, что, оказывается, например, австралийцы по четвергам получают зарплату. Правда, раз в две недели, но зато стабильно по четвергам. Значит, этот день они ждут гораздо больше, чем пятница. У нас же все немного по-другому. Мы именно пятницу ждем. Завтра она наступит. И, наконец-то, мы будем готовиться к выходным. Ну, а пока наслаждаемся чудесным летним вечером в компании «Радио Дача». Будем слушать любимую музыку, как и полагается. Впереди у нас группа «Бис», Рома Жуков и Наталья Гордиенко. Все лучшее для вас. Меня зовут Мария Федорова. Отличного вечера желаю вам.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: дней мы дарим от радиодачи классные подарки для удачного отдыха. 28 августа в финале разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, заполнить анкету, приложить к ней свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. И если ваша фотография окажется невероятно креативной, по-летнему яркой, то, считай, вы в финале. Удачи вам! Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Вот такое лето с сюрпризом. И чудесный летний вечер продолжим музыкально. Будем слушать в ближайшее время хиты Вахтанга Кикабидзе, Хабиба и Леонида Агутина.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
5: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое.

скажу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года.

0: Наверное, по-настоящему человек доволен собой только тогда, когда его ничто не обременяет, и он никуда не спешит. И мы тоже никуда спешить не будем. Размеренно проводим этот летний вечер в компании «Радиодача» и наслаждаемся любимой музыкой. После «Светы» послушаем Юлианну Караулову, а после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Будем вместе.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что?
10: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
11: Что-что?
10: Какие там артисты будут?
11: Серьезно?
10: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Олег Газманов.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая Радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня своим большим дружным коллективом сердечно и искренне поздравляем ветерана Аэрофлота из подмосковного авиагородка Мелехова Любовь Борисовну с днем рождения. Желаем ей здоровья, мира, любви, взаимопонимания с родными, друзьями, приятного ароматного чаепития, добрых воспоминаний о коллегах, о полетах, о самолетах. И пусть для нее прозвучит песня «Все цветы» в исполнении Николая Баскова. Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 50 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации по состоянию на 30 июня этого года. Это 95% от запланированного годового показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, мероприятие федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 400 тысяч человек. Так, более 70 тысяч человек получили предложение о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки. Мошенники предлагают заказать шуточное видео поздравления у блогера, а после вымогают деньги, пишет РИА Новости. Согласно схеме злоумышленников, после оплаты такой услуги с человеком связываются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации и угрожают уголовной ответственностью. Эксперты рекомендуют проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомым. За 2 недели с момента открытия доступа к созданию публичных каналов для всех пользователей их количество в мессенджере Max увеличилось на 30% и достигло 380 тысяч. Суммарное число подписок на такие каналы за этот период также выросло. Уточняется, чтобы создать публичный канал в мессенджере может любой пользователь с цифровым ID на устройствах на операционной системе Android. Для этого достаточно перейти в раздел «Чаты», нажать «плюс» на верхней части интерфейса и далее следовать инструкции. В первом полугодии этого года число российских туристов на Шри-Ланку сократилось почти на 30%, как сообщает Российский союз туриндустрии. Основная причина – это отсутствие прямых рейсов и неудобной стыковки через арабские авиакомпании, которые сократили предложение на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Дополнительным сдерживающим фактором стала высокая стоимость билетов. Это заметно снижает привлекательность направления. Российские туристы переориентируются на другие азиатские страны с более доступным и простым перелетом – Таиланд, Вьетнам и Китай. Это все новости на сегодня. Далее в эфире прозвучит песня «Кому какая разница» в исполнении Ирины Аллегровой.
0: Прямо сейчас

0: 23 июля сегодня день дачника, друзья. А значит, наш общий праздник, который отмечаем всей страной и продолжаем наслаждаться дачным сезоном. А он, по мнению Радио Дача, должен сопровождаться только отличной музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти по специальной ссылке. В общем-то, Дарья вот такое сообщение оставила. Спасибо за такую музыку. Она ассоциируется с дачей и активностью. И вы тоже, друзья, присылайте сообщения в дачный плейлист. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире Радио Дача. Вот как сейчас мы это сделали. Для зрителей старше 16 лет. И отличная музыка для вас впереди. На Радио Дача слушать будем Владимира Преснякова, Анжелику Варум и Таисию Повали. Приятного вечера. Желаю вам.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Счастливчики, мы с вами, что с 20-летием радиодачи нас придет поздравить сам Владимир Пресняков, чью песню прямо сейчас слушаем на радиодаче. И не только он будет принимать участие в юбилейном фестивале «Удачные песни», также яркие выступления нам подарят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ольга Зарубина, Мария Зайцева и Никита, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». Это будет шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличную музыку будем слушать далее на радио «Дача». Скоро здесь с нами группа «Пропаганда», премьер-министр Михаил Боярский и Настасья Самбурская.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпосторг, Тверская область, МО Кимовский, территория «Басовская-1», ИНН 773-387-5407.
4: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: совершенно точно оставит свой след в эфире радиодачи. Чей-то привет прозвучит на всю страну в рубрике «Удачный момент». Чтобы оставить свое сообщение, нужно дозвониться и к нам в студию по номеру телефона 8495-995-2555 и продиктовать какое-нибудь душевное послание и песню заказать. Собственно, та самая песня, которую кто-то из вас закажет, прозвучит в эфире радиодачи уже совсем скоро. А перед этим будем слушать Юлию Михальчик.
1: «Удачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ренат, я с Оренбургской области. Передаю всей области привет, хорошего настроения и здоровья всем. И песню «Ты приехал» Ольги Зарубиной. Спасибо вам, радио «Дача». Хорошего

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Еще в понедельник пятница нам казалась чем-то таким далеким, недоступным, но уже сегодня она ближе, чем когда-либо. Завтра, друзья, пятница наступит, и завтра же в эфир вернутся зажигательные танцы в компании программы «Диско-дача». Ждем вас около радиоприемников в 8 вечера по московскому времени и обещаем 3 часа лучших энергичных композиций. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче. И отличной музыкой наслаждайтесь. Далее в нашем эфире впереди «Seven Rose». Любовь Успенская и Николай Басков свои лучшие хиты исполнят специально для вас этим вечером. Хорошего всем настроения желаю!

видов любит и какая-то неправильная ромашка. Зато всегда правильная музыка звучит на радиодаче после Seven Rose. С удовольствием послушаем группу «Фабрика», Елену Кукарскую и Стаса Михайлова. А завтра обещаем большую премьеру в эфире радиодачи. 24 июля группа «Интонация» представит свою новую песню «Голопузое детство». Будем слушать новинку в течение всего дня. Завтра в пятницу на радиодаче. А пока приятного вечера четверга желаю вам.

0: композицию «Море зовет» сразу вспомнилась одна фраза. Приятельница сказала: «Будь морем, волнуйся только по существу, а в целом не надо». Вот и мы давайте продолжим этот вечер в спокойном ритме, нарушая его лишь на зажигательные хиты. В скором времени будем слушать на радиодаче «Жасмин» и певицу Натали. И сразу же после заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Кому-то поднимем настроение этим летним вечером. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Даша, я из города Ковдор, Мурманской области. Передаю вам привет от пекарей из Мурманской области. Желаю всем хорошего настроения и прошу песню «Хай-фай» для моей любимой подруги Лили. Она ее обожает. Большое спасибо. Радио «Дача».

на радиодаче уже настолько родные, что с первых нот можно угадать ту или иную композицию. В очередной раз с удовольствием ее послушать. Ну и новинки нам не чужды, ни в коем случае. Буквально завтра запремьерим свежую композицию в эфире радиодачи в хит-параде «Горячая десятка». Это будет песня Марины Хлебниковой, которая называется «Ультрамарин». Навьё, друзья. Услышите ее завтра в 7 часов вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». И там же подведем новые музыкальные итоги уходящей недели. В ближайшие минуты будем наслаждаться уже знакомыми хитами от группы «Браво» и Артура Пирожкова. Оставайтесь с нами.

том числе можно сделать классную фотографию, отправить ее во всероссийскую акцию «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Напомню, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, потом приложить к анкете свой яркий летний снимок, необычный, креативный, и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные снимки команда Радио Дача будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот так, друзья, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера. Проведем его вместе с любимой музыкой. Послушаем в ближайшие минуты певицу Максим, ансамбль «Самоцветы» и Таисию Повалий.

0: Никогда не перестает звучать любимая музыка в эфире «Радио Дача». Сразу же после певицы Максим послушаем наших замечательных участников юбилейного фестиваля «Удачные песни» Аллу Риты, Алексея Петрухина и Андрея Державина. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Ерестьев. Я звоню из Рязани. Хочу передать большой привет любимой бабушке Ригии и ее лучшей подруге Рай Грибовой. Они сейчас на даче в Кущево. Желаю им отличного настроения и шикарнейшего предпятничного вечера. Дарю им и всем слушателям бодрящую песню «По ресторанам, по ресторанам». Здорово там, где есть дорогой радиодач. До свидания.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: уютной компании «Радио Дача». Здесь мы можем даже себе позволить исполнить чье-то музыкальное желание в рубрике «Удачный момент». Для этого звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, поздравления, всяческие пожелания. И не забудьте заказать песню, которая вам нравится. А мы поставим ее в эфир вместе с вашим пожеланием в финале этого часа на «Радио Дача». А прежде с удовольствием будем подпевать любимым хитам Влада Сташевского, Димы Билана и Юлии Савичевой. Хорошего настроения всем!
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Он будет приурочен к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем вместе с любимыми артистами. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Сергей Пенкин, Анна Семенович, группа «Фабрика», разумеется, и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Праздник будет что надо, друзья, и любимая музыка вся для вас. В эфире «Радио Дача». В скором времени послушаем Леонида Агутина, группа «Веселые ребята» и «Раду рай». Шикарного летнего вечера желаю вам. Будем вместе.

0: Существует мнение, что любители зеленого цвета — это люди спокойные, уравновешенные, стремящиеся к гармонии. Все может быть, не проверяла. А мой любимый цвет не зеленый. Яркие хиты ждут вас далее на радиодаче. Послушаем Сергея Любавина уже совсем скоро, Олега Газманова. И непременно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Отличного вечера. Желаю вам. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из Челябинской области, Уйский район. Хотела бы привет передать своему любимому мужу Анатолию. Я его очень-очень сильно люблю. И заказываю для нас песню «Знак Водолея». Всем слушателям передаю большой привет. А вам, Радио «Дача».

лучшие фильмы делятся на те, которые очень хочется смотреть зимой перед Новым годом. Это те фильмы, которые на каникулах замечательно смотрятся всей семьей. И летние картины тоже имеют место быть. Так вот, среди них в лидерах «Каникулы строгого режима», «3+2» и «Любовь и голуби». Этот фильм, так мне кажется, вне времени. Хоть зимой, хоть летом, с удовольствием всегда пересматриваем. И любимой музыкой продолжаем наслаждаться в эфире «Радио Дача». Она тоже у нас вне времени. В ближайшие минуты ожидаются хиты Юлианы Карауловой, Андрея Губина, Ольги Бузовой и певицы Славы. Всем приятного вечера желаю. Оставайтесь с нами.

Вечеринка в студию на Радио Дача. Песня называется «Вилы». Еще больше новых, свежих песен вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, будьте в курсе, что из свежего у нас в эфире появляется. И, разумеется, то, что понравится, заказывайте в эфире Радио Дача. Будем только рады. И с удовольствием порадуем вас классной подборкой любимых пластинок. Впереди хиты Игоря Корнелюка, Александра Панайотова и группы «Чай вдвоем» на Радио Дача. Всем чудесного летнего четверга. Оставайтесь с нами.

0: был бы у меня сейчас свой личный маленький самолет, улетела бы на пляж куда-нибудь в теплые страны, на белоснежный песочек. Но это все мечты, мечты. Отправляюсь домой спать, надеюсь, хоть во сне отпуск приснится. Вас же оставляю в надежных руках Ивана Никитина и прощаюсь до завтра. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир душевные композиции Сергея Ростова и группы «Любэ» с Сергеем Безруковым. Меня зовут Мария Федорова. Всем доброй, приятной ночи. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя, я с города Аши. Передаю привет Щеголевой Людмиле. Желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Заказываю песню Надежды Кадышевой. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника Алла Рид.

Рум на радио «Дача». Все как прежде не будет никогда. И это неплохая, это прекрасная новость. Все развивается и движется вперед, а в нашем с вами случае, например, навстречу завтрашнему дню и солнцу. И, например, если вот только вчера был день дачника, то для тех, кто не знает, да, друзья, есть такой праздник в России. А сегодня уже 24 июля, если верить календарю, день заботы о себе и даже день подарков. И представляете, сколько всего можно отметить. Ну, разве не прекрасно? По-моему, просто замечательно. В студии у микрофона с этой минуты Иван Никитин. Говорю спасибо своей коллеге Марии Федоровой. Желаю ей замечательно провести остаток вечера и уже, наверное, встретить ночь. Так, ну и давайте с вами перейдем к музыке. Музыки у нас будет много, но об этом чуть позже. Самое главное, что нужно сказать сначала, это добрый вечер и замечательного времени. Препровождение на волнах радиодачи.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Шуфутинский на радио «Дача». Пусть ваше сердце не разрывается между вечером и ночью. Для тех, кто просыпается поздно, половина первого – это еще вечер, время, чтобы творить, гулять и мечтать. А для большинства из нас, конечно же, самая настоящая ночь. Еще и потому, что завтра на работу. В любом случае, желаю прекрасного времяпрепровождения на волнах радио «Дача». И через пару минут встречайте хит Мурата Насырова, Ани Лорак и Юрия Антонова.

По-моему, по осени скучать еще совсем рано. Расскажите об этом хотя бы школьникам. Они вам обязательно поделятся с вами, как любят эту золотую учебную пору. Эту пору. Да и нам, взрослым, летом хочется еще насладиться подольше. Вот и получается, друзья, что лучше слушать простые, понятные песни про лето, например, группы «Чили», которая только что сейчас звучала, чем скучать по осени. Вот мне кажется так. Далее послушаем хит Светланы Владимирской и Хабиба. Ну и, конечно же, не забудем про рубрику «Удачный момент». Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Артюшкин Алексей, а я нахожусь на отдыхе во Владимирской области, Суздальский район, село Спасское Городище. Сегодня день рождения моей самой лучшей на свете жены. Я бы очень хотел ее поздравить, пожелать ей счастья, здоровья, удачи, любви, тепла, гармонии и всего-всего самого наилучшего. Она самый лучший в мире человек. Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вот и я о том же. Двигаемся только вперед. Все самое интересное, новое, впечатляющее именно там. Но, как известно, но и о том, что было, помни, не забывай. Иван Никитин вместе с вами. Впереди на радио «Дача» хит Султана Лагучева, потом Катя Лель и группа «Нана». Друзья, оставайтесь с нами.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

зловещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

Александр Добронравов на радио «Дача». Я вот что подумал, друзья. Королеве и королю тоже нужен отдых. И желательно с царским размахом. Вот и напомню о главном событии этого лета. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.

0: Ансамбль «Самоцветы» на радио «Дача». Да, все лучшее, что может происходить в жизни, это происходит между двумя родными людьми. А потом еще появляются дети, и семейные дни становятся насыщеннее, полнее и ярче. В общем, жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Далее послушаем хит Сергея Чумакова, певицы Натали и рубрику «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Елена. Хочу передать привет своим дяде и тете деревне Нажице Орехово-Зуевского района, тете Ларисе и дяде Володе. Хочу поставить для них песню Ларисы Долиной. Спасибо, дорогое Радио «Дача».
3: Сегодня праздник у девчонок.

передача «2 часа ночи». С вами Татьяна Буланова.

Полина Гагарина на радио «Дача». А с другой стороны, если бы мы не отпустили этот хит Полины Гагариной, то, может, и других ярких песен и не появилось бы. С удовольствием встретимся с великолепной певицей и музыкантом еще. Причем не только в эфире «Радио «Дача», но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни». В этом году отмечаем юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены Москвы» еще увидим группу «Отпетые мошенники», Александра Иванова, Юлиану Караулову и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

Захар Ветр на радио «Дача». Значит, здравствуй, лето в Москве или в любом другом уголке нашей необъятной страны. Проводите замечательное время и в отпуске, и в свободное время. Главное, в хорошей компании. А вот с кем? Это тоже большой... Вот с кем? А вот где, друзья? Это совершенно не важно. Да, друзья, совершенно верно, не оговорился. Хорошая компания – это лучшее, что может быть. Вообще, берите радиодачу с собой. Мы тут с вами вам плохого не посоветуем. Скорее, наоборот, с нами будет замечательно. Еще и привет можно будет передать в конце часа в рубрике «Удачный момент». Об этом тоже, кстати, не забывайте. Дальше послушаем Ирину Салтыкову, Зайнаб Махаеву и Юрия Антонова.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей

0: Появляется елка на радио «Дача» с большим приветом или искренним пожеланием. Выбирайте то, что вам больше нравится, и звоните в рубрику «Удачный момент» в любое время дня и ночи. Вот, кстати говоря, совсем скоро она выйдет. За одним узнаем, как вы проводите время этим летом. Да и просто подружимся и будем созваниваться чаще. Музыка «Радио «Дача», как известно, объединяет и настраивает на дружеский лад. Да, ну а перед рубрикой «Удачный момент» послушаем певицу Саша Че и Александра Буйнова. Друзья, это «Радио «Дача». Вся самая лучшая музыка только здесь.
1: Реклама. «Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Меня зовут Наташа. Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей маме, Татьяне. Желаю ей всего хорошего. И заказываю песню «Группа Фабрика». А вам это удачи.